0: e vreme frumoasă, duminică poate așa un pic de precipitații, dar și acolo probabilitatea este una foarte mică. Iată cam acestea sunt datele despre starea vremii pentru astăzi și următoarele zile. Deci gata, au plecat ploițele, a venit timpul frumos.
1: Но учитывая, как синоптики бывает, что ошибаются все-таки с прогнозом погоды, даже 1% вероятности дождя может все-таки принести к нам легкий дождик. Поэтому вы, знаете, на всякий случай, если есть такая возможность, зонтик с собой возьмите. Я помню буквально на прошлой неделе, когда iPhone показывал 0 вероятность осадков, тем не менее дождик все равно пошел. И даже на удивление мы открывали программу и смотрели также вот эту, тот самый процент, да, который показывал 0 вероятности дождя. И на улице шел дождь. Да, вот, пожалуйста, вам самая настоящая правдивая история из моей жизни. Это на прошлой неделе. Поэтому я бы не доверяла все-таки синоптикам на все 100%.
0: И, да, дай сама не ascultă cineva cum de la serviciul hidrометеорологic. El a schimbat radio-ul din sat. Gata, el nu mai e cu noi.
1: Но неправда. Он наоборот такой головой помахивает, так, ну, типа, ну да, да, да, конечно.
0: Possible, poate
1: да,
0: fi,
1: все правильно,
0: fi.
1: Все правильно говорит Юлия. Ну, мы все знаем то, что всем людям свойственно ошибаться. Это абсолютно нормальный процесс. Поэтому синоптики, знаешь, они тоже не боги. Ну, они предполагают, а уже как там располагают, это уже дело за другими людьми.
0: Поэтому, за ведущими радио.
1: За ведущими радио, да, пусть будет так.

0: Reclamă. Știi momentul acela când spui gata, vreau casa mea? Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо – мерео солюция та де резерва.
3: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
8: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает...

0: На рекорде.
1: Ну что, трек How Does It Feel прослушали мы только что на рекорде. И если вы еще вдруг не успели написать нам комментарий в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова, сделайте это прямо сейчас. Он для вас всегда работает, всегда на связи, вейкаперы. Поэтому залетайте туда, Радио Рекорд Молдова, именно так называется наш телеграм-канал. И напишите утреннее бодрое сообщение, расскажите, как у вас и вовсе это утро началось. У нас, кстати, четверг, представляете, да, даже не середина недели, уже перешли за середину, уже все, перевалило за середину. Четверг у нас уже вот происходит прям здесь и сейчас. Поэтому давайте-ка соберемся и проведем его продуктивно, хорошо, с хорошим, классным настроением и, конечно же, слушая классные, бодрые утренние треки. Кстати, вот только что я меняла автомобиль, да, перепарковалась, потому что первый раз я сделала это не совсем удачно. И когда я подошла к автомобилю, который стоял припаркован на, ну, так скажем, на двух местах, да, я попросила мужчину открыть окно, хотела сказать ему то, что если можно, подвиньтесь немножко, чтобы я тоже поместилась. И представляешь себе, он открыл окно и слушал рекорд как раз в этот момент. Так приятно было.
2: Удяком, да?
1: Я сначала хотела сказать ему, это чего вы тут на два места припарковались?
2: А, я же старт согласен.
1: А потом он открыл окно, я услышала рекорд, и я, о,

0: 8 minuțele, ne puteți vedea deja în TikTok. Iulia s-a blocat un pic, dar rezolvăm imediat. Are, vezi când, când se povestește ceva din casă, tocmai și camerele TikTok-ului se blochează, refuză să mai transmită semnalul.
1: Кстати, это очень странный момент, потому что до этого такое не происходило. Ну, я думаю, мы как-то найдем решение этой проблеме. Тем не менее, хорошо, что я хотя бы зависла, знаете, улыбаясь. Это, знаете, это спасибо этой камере, что поймала нужный момент. Серджио пишет нам, вы надменяться комитету. Михалыч, бодрое утро желает нам всем. Анатолий.

0: continuă tema de ieri, pentru că Sergio scrie: mătasă este șolc, deci nu satin.
1: Eu, vreau în general, vreau să rămân paralel față de aceste teme.
0: Stai puțin, stai. Într-adevăr, am verificat. Satin e un alt material care seamănă foarte mult cu șolc, da? Adică atlas. Ai auzit despre acest material?
1: Atlas?
0: Da.
1: Uite, sincer, am un joc în telefon și acolo este un personaj pe nume Atlas.
0: Aha. Это немножко другое. Есть такой материал атлас, он очень похож на шелк, да, ну, различить можно на ощупь, конечно же, да, или различить может тот человек, который занимается, ну, например, швея, да, который в этой сфере, так скажем. Поэтому, да, тут ничего не могу сказать, Сергей, ты имеешь абсолютную правду, потому что и вправду шелк – это матаса, да, да. Чутик, сатин и атлас. Так было бы правильно.
1: Да? Угу. Bine că ne-am clarificat, adică eu doar am confirmat.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну а наш утренний челлендж продолжается. Все, что вам нужно сделать, это сделать скриншот из ТикТока вместе с нашим эфиром. Ну и, конечно же, отправить его в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Тем самым вы автоматически записываетесь в наш конкурс в утренний розыгрыш ваучера в сумму в 500 лей от нашего партнера Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте. Поэтому записывайтесь в конкурс, выигрывайте ваучер и используйте его для разных процедур, которые вы собирались сделать. Почему бы и нет? Может, это чистка, например, какая-то, да, зубов, может, это профессиональное отбеливание, может, это какая-то пломба, которую вы давно хотели поменять, а может быть, это даже имплант. Все это для всех этих услуг ваучер действителен.
2: Ei bine, noi deja știm cum putem câștiga un voucher și știm canalul de Telegram, Radio Record Moldova. Eu am o piesă veche ca noaptea, dar frumoasă. Și cred că din primele acorduri o să știți că e energie.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, как мы вам и обещали, в конце часа прозвучит гороскоп для всех знаков зодиака. Давайте прямо сейчас настроимся и послушаем советы от наших таинственных звезд на сегодняшний день, на 14 мая, друзья. Да, маленький тизер звучит для вас. Кто поймет сегодня, что больше не хочет терпеть? У кого появится шанс все начать заново? А кого из вас ждет сегодня очень странный разговор? Узнаем прямо сейчас. И по традиции, конечно же, овны, вы первые. Овны вас начнут раздражать сегодня сложные разговоры, лишние обязанности и люди, которые требуют слишком много внимания. День подсказывает, что пора перестать тащить на себе все сразу. Тельцы дали у нас, и сегодня тельцам даже какой-то короткий разговор может оставить сильное впечатление, особенно если речь пойдет о человеке, которого вы давно не видели или не ожидали встретить снова. Близнецы, в первой половине дня может появиться информация, после которой вы по-другому посмотрите на свои планы. Не стоит спешить реагировать сразу, позже картина станет понятнее. Рак, вы слишком долго старались держаться спокойно и никого не напрягать своими переживаниями, но сегодня станет ясно, внутри накопилось намного больше, чем вы думали, и это, конечно же, нужно выпускать, нужно себя от этих эмоций освобождать. Сделать это было бы хорошо, как минимум, с помощью какой-то прогулочки или какого-то релакса, да, если вы любите или давно планировали сходить в спа, сегодня идеальный день для этого. Львы, кто-то явно будет искать повод поговорить с вами, оказаться рядом или напомнить о себе. И это внимание окажется очень приятным, даже если вы сделаете вид, что ничего не замечаете. Девы, день может пройти под знаком спонтанных трат, что-то для дома, что-то для себя или там по мелочи. В итоге сумма окажется больше, чем вы рассчитывали, поэтому, дева, сегодня в маркет на шопинг идем сразу со списком, да, чтобы не потратить лишнего. Весы, сегодня получится обсудить то, что давно висело в воздухе, без громких сцен, но зато будет все очень честно. И после этого станет намного легче. Скорпионы, вас начнут утомлять чужие эмоции, бесконечные переписки и необходимость все время быть на связи. Хороший день, чтобы ненадолго, но закрыться от лишнего. Стрельцы, идея, случайная фраза или даже какая-то чужая история сегодня могут неожиданно зажечь вас. Главное не отмахнуться от этого импульса. Как только вы это сделаете, вы почувствуете, что эта искорка, которая у вас загорелась, она вас будет держать долго и даже способна перевернуть сегодняшний ваш день. Козероги, вы наконец поймете, что ситуация, которая долго вызывала тревогу, постепенно выравнивается, и дело не в чуде, просто вы справляетесь лучше, чем думали с этой ситуацией. Вообще, козерогам очень хорошо в этот период времени, знаете, поймать тот самый дзен, быть в каком-то спокойном ритме и не замечать и не обращать внимания на тех людей, которые вокруг что-то там суетятся. Оставьте их в покое, козероги. Вы будьте сами по себе. Водолеи, сегодня вам будет легко нравиться людям, причем даже без усилий. Настроение, взгляд, манера общения сделают все за вас, поэтому, водолеи, вы сегодня просто должны блистать. Рыбы, вы неожиданно перестанете ждать чего-то от человека или ситуации, за которые долго держались, и вместе с этим, наконец, придет вам, рыбкам, редкое чувство спокойствия. Если вы хотите, чтобы это именно так сложилось, сегодня просто нужно отпустить все ситуации, которые вдруг всплывут, и сразу почувствуете некое удовлетворение от вашего внутреннего состояния. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Помните одну простую истину, что звезды улыбаются тем, кто улыбается им в ответ.
2: Я вас культ фарта атент майлес зодиак Каприкорн ден хороскопу Юлии. Și Iulia parcă îmi dă sfatul zilei. Încă o dată.
1: Da.
2: Adică, nu băga în seamă. Да.
1: Да, тех людей, которые суетятся вокруг вас. Да, я это, кстати, тоже приметила, то, что подходит тебе, да? То есть ты должен быть сам по себе.
2: Да, ну, фачку роскопу аста, аша, анализунду-мо пе мине. Ай 12 персоане,
1: Виктор, нет.
2: Care, ну?
1: Нет, здесь очень тщательная работа проходит, поэтому задействовано много людей. Но на самом деле, ты знаешь, я тебе скажу, что этот совет, хоть он и был адресован всем козерогам, да, я все же скажу, что он подходит всем знакам зодиака. Вообще, хорошо, когда не обращаешь внимания на суету вокруг тебя, и сразу становится намного легче и проще. Слушайте гороскоп, не забывайте советы от таинственных звезд, а главное, не забывайте их имплементировать в вашу жизнь.
2: Жуленка, eu fac un scroll, mă oprești la un moment dat, sunt în Telegram, trebuie să mă opresc la o fotografie în care să văd că sunteți conectați cu noi în TikTok.
1: Оп, оп, неожиданно, неожиданно.
2: Фелицитери.
1: У нас есть победитель. Я напомню вам то, что этим утром мы разыгрывали с помощью некого скриншота нашего эфира в ТикТоке один ваучер для вас, для одного нашего радиослушателя от нашего партнера. Сумма ваучера в 500 лей, который вы можете использовать так, как пожелает ваша душа на любую процедуру, да. Партнер этого часа, та самая компания, да, Family Smile Dental Care, которая на первом месте, у которой на первом месте ваша улыбка и забота о вашей улыбке.
2: Această oră a conținut plasarea de produs. Câștigătorul acestei ore este Ivan Coșulean. I-am scris felicitări, iar voucherul îl așteaptă din acest moment în redacția Record, Valea Crucii 4/5. E cam ora 8 fix, să dăm jingle de oră exactă. Dance Radio. Dar acum e chiar fix. 00 și 03 secunde. Hai să calculăm așa. Și această oră conține plasarea de produs. Aici ne împărțim cu un loc în super jocul de mâine, unde puteți câștiga bani pe card, 500 de lei din partea partenerului. Ora conține plasarea de produs echipei Max Auto și jucăm într-o zi de joi fără afirmații. Săptămâna asta, două jocuri de fără afirmații, 3 borcanul de 3 litri. Pentru că am început-o de la o marți. Marți și joi, exact în zilele de Eurovision, avem fără afirmații. Să ne sunați, să jucați cu noi la telefonul 0786 0179. Cine ține mai mult de 2 minute cu noi în emisie fără a spune cuvintele interzise da, nu, atunci gata, locul este rezervat în final. Iulia, ai auzit ce piesă de fundal ți-am inclus?
1: Когда я говорила гороскоп,
2: да, именно? Да, да,
1: да.
2: Ну, про да.
1: Ну, я как бы слушала ее. Она мне немного, правда, мешала совсем.
2: Мы дай буна. Și eu simțeam, parcă ar trebui să cânte ea independent, nu la horoscop, dar zic, cum fix ca în horoscop, suieta, las-o așa, fă ce ai de făcut și ziua va trece
1: Victor,
2: bine.
1: Victor, ты знаешь, у меня есть одна мысль, как мы можем всегда подбирать правильные треки, ну, для фона, для нашего гороскопа.
2: Ком?
1: Вот если бы ты подбирал трек именно так, как будто бы ты говоришь гороскоп, то тогда сразу бы трек был спокойный, без лишних слов, без той самой суеты. А вот когда ты будешь подбирать одинаковые треки и тебе, и мне, и сразу ты увидишь, что станет намного легче это
2: Adică
1: делать.
2: Vrei să spui, Victor lucrează așa, cum ai lucrat la tine?
1: Ну, примерно так. Ну вот, или знаешь, как надо делать? Вот, например, ты мне этот трек включил как фоновую музыку,
2: да,
1: для гороскопа, себе тоже этот же трек включил.
2: Да, eu pot să-l includ și acum încă o dată. Dragilor, mai țineți minte în copilărie atunci când pe telefoanele alea mai vechi...
1: Но это на компьютерах было. Error. Это же звук ошибки.
2: Да, да,
1: 404,
2: да, да.
1: Если я не ошибаюсь, если так, кажется, это было.
2: 404.
1: Да, да, да. Это звук ошибки.
2: Și cine mai ține minte să pune plus pe Telegram, pe TikTok, e o amintire.

0: Перейти
1: на рекорде.
2: Для тех, кто не в курсе, звук, который звучит прямо сейчас в ваших колонках, означает только одно, что мы начинаем наш игровой час. 07860107 и 9 – это номер нашей студии. Дозвонись и сыграй вместе с нами в Фэра Аффирмации. Та самая игра, которая начинается с первых секунд вашего звонка и где вы должны быть максимально предельно внимательно, не говорить запретные слова, а именно слово «да» и слово «нет», если вы играете на русском языке, слово «yes» и «no», если вы выбираете английский язык, или же если вы выбираете румынский язык, тогда это слова «да», «чи», «ну». Все максимально просто, понятно, и, конечно же, мы будем ждать ваши звоночки, чтобы сыграть и определить победителя. За что мы боремся? За кэш, который придет вам на карту, если вы станете победителем в эту пятницу среди всех финалистов. А пока место в финале вы можете выиграть именно сейчас, если дозвонитесь и продержитесь целые 2 минуты в нашем эфире. И не забыть бы сказать вам, что партнер этого часа – это Макс Ауто. Там, где ты можешь найти свой автомобиль, который прослужит тебе долго и который будет идеален для наших дорог.
3: И bine, dragilor, regulile sunt clare. Minim 2 minute în emisie cu noi, fără a spune cuvintele interzise. Finalist luni Natalia, marți a fost Evgeni, ieri Irina a ajuns în super joc și astăzi, joi, vom determina până la final de oră. Vrem o discuție productivă și Văicaperii își asigură dreptul să închidă apelul telefonic în cazul în care se simte deja un abuz de același răspuns, discuția este neproductivă, gen neinteresantă și vom lua următorul participant de pe următoarea linie.
2: А телефончики наши просто бордового цвета, линии заняты на вторых линиях даже. Это не может не радовать. Доброе утро.
3: Няца.
4: Няца.
3: Чине е ку ной?
4: Евгения.
3: Евгения, ай мэй инчеркат са жочи фара афирмаций?
4: Посибил.
3: Саптамана трекута?
4: Пари, раинте, си саватим.
3: Дар те аузим кам слаб, ешти ин машина?
4: Да.
3: Aha.
2: Întrebare capcană, zice. Ești mașină, da.
3: Ca atare se auzea, știi, așa, mai departe.
2: Într-adevăr se auzea foarte, foarte vag. Așa. De parcă ne suna de undeva...
3: Din departare.
2: Nu, am vrut să zic din Beci. Sau așa, un sunet mai îndepărtat era, știi?
3: Mai închis.
2: Mai închis, da, da. O, încă cineva ne sună. Hai să mai preluăm un apel. Mai avem timp, suntem gata pentru să jucăm.
3: Neața?
5: Доброе утро, Витя, доброе утро, Юля, рад вас слышать.
3: Bună dimineața! Cine vrea să fie finalist?
5: Михал, с вами,

0: я бы просто поиграл.
1: Ну, for fun.
0: Естественно,
1: потому что ты уже у нас забрал главный приз, да? Ты уже стал победителем однажды, в одной из недель, и забрал кэш.
0: Было дело, но играть люблю.
1: Ага.
2: Deci poți să încerci acest joc și acasă. Ești într-o discuție cu soția și aveți ambii aceeași regulă. Să nu spuneți, adică acest joc nu doar e la radio.
0: L-ai încercat? Este, mi-e predlăgaia așa strupcul, palăjit, no, no, no, no.
2: Vreau să întreb, ai încercat?
1: Вечером на досуге. Вечером на досуге чайчик завари, да, всех своих собери и да, нет, играйте. Мне кажется, это, кстати,
0: это хорошая идея, стоит попробовать.
2: Да, стоит попробовать. Да.
1: Александр, знаешь, что я хотела тебя спросить? Ты полуфинал Евровидения смотрел?
0: Не довелось, Юлька.
1: Не довелось, а финал собираешься смотреть?
0: Маловероятно, если честно.
2: Но почему? Но сплачу Евровизиону.
0: Не особо.
1: Не особо. Так, а ну ты знаешь, кто от нас, от Молдовы поехал, представитель нашей страны в этом году?
0: Ой, что-то вертится на языке, но сложно вспомнить.
2: Эй, Узиде Сатоши?
0: Слышал, слышал. Мы же приглашали его еще, по-моему, по этому вопросу.
1: Да, и не только по этому вопросу, но и в принципе Сатоши был у нас несколько раз в студии, и очень будем ждать его после песенного конкурса. Ну,
0: я застал эфир, когда он, когда мы обсуждали именно этот вопрос.
1: Ага, ну вот, вот видишь.
2: А за ультима дата, когда а фост презенца. Александру, vrem să te felicităm, ești foarte antrenat.
1: Da, это точно. Ну, у тебя прям...
0: Стараюсь, ребята, стараюсь, у вас учился.
2: Da, Александру, da, deci eu pot să-ți dau un mic indiciu. Poți să joci fără afirmații cu soția și, spre exemplu, cine face astăzi curățenie în casă, da? Și cel care pierde face curățenie. Ai vei fi campion.
1: Citai, că больше никогда убираться в доме не будешь.
2: Să ai o zi frumoasă, mersi mult.
0: Это маловероятно. Мне кажется, если я выиграю или проиграю, все равно я буду в этом случае. Витя, ты же ее знаешь.
1: Ну, тогда, знаешь, Михалыч, ты хороший семейник. Поэтому не расстраивайся. Уборка, труд, знаешь, как облагораживает человека.
0: Превратила из обезьяны человека, да?
2: Прин мунка омуль ес левит.
1: Вот, про это я.
2: Ози фрумасе, папа.
0: Благодарю, ребят, хорошего дня.
1: О, да, вот что значит годы тренировок, потому что на самом деле Александр с нами играет давно, и это, чтобы вы не подумали, не произошло за 1, 2, 3 дня или там даже за месяц, да, это и вправду можно назвать годы тренировок, потому что когда-то мы играли в эту игру еще в нашей старой студии, то есть это было прям очень давно, и вот, пожалуйста, тренировки привели человека вот к такому успеху.
2: Тут уже кам септемонал.
1: Да?
2: Sau chiar de câteva ori pe săptămână.
1: Мне кажется, каждую неделю мы играли. И мне так помнится, но не каждый день.
2: Dar experiența se simte. Avem cola de la Game Flat și publicitatea.

0: Ну а что? А что вы думали, что разве может быть четверг без черной коробки? Да что это вообще за четверг был бы тогда, если черной коробки не было бы? Легендарная игра, которую вы так любите, которую мы так любим, которая с нами буквально с первых наших вздохов, вейкаперов, да, начинается прямо в эту секунду. И давайте вместе с вами сегодня попытаемся угадать, что же мы, вейкаперы, решили спрятать на этот раз в черную коробку.
1: Prieteni, această oră la fel conține plasare de produs. De la ora 9 până la 10 puteți câștiga la radio voucher în sumă de 300 de lei pentru a-l utiliza să-l schimbați pe sushi de la echipa vreausushi.md. Cum se întâmplă această oră? Avem cutia neagră, în interior se află ceva ce trebuie voi să ghiciți, noi vă oferim indicii. Cine primul ne scrie răspunsul corect în telegramul nostru Radio Record Moldova este câștigătorul jocului. Pune punct, ia voucherul și poftă mare Chișinău. Бълц, Теленеж, Флореж, Чимишлия,
0: Капур. Всю страну еще скажи, что накормишь. Ну, как минимум одного человека точно порцией суши мы накормим. Того, кто назовет правильно то, что мы спрятали сегодня в черную коробку, выиграет у нас ваучер и полакомится вкусными суши от нашего партнера. Сделайте это в этом часу, слушайте внимательно все подсказки, сопоставляйте их и дайте нам точный, правильный ответ. Напомню вам, что в этой игре очень важна формулировка, да, то есть нужно назвать ровно так, как мы это задумали, слово в слово. Порой мы вам даже даем подсказки, да, сколько слов, или там какая-то комбинация, есть ли какое-то связующее слово, поэтому будьте очень внимательны, сопоставляйте все наши подсказочки, и может быть, именно ты будешь кушать вкусный и привкусный суши-ролл.
1: Да, оферите-ne 5 минутели pentru a face o fotografie cu acea cutie neagră și în descrierea postării va fi primul indiciu. Rămâneți cu noi, cutia neagră începe!

0: значит, что мы, друзья, медленно, но уверенно двигаемся к раскрытию секрета, что же в нашей черной коробке. Кстати, фотографии уже на нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Залетай туда, посмотри, во-первых, как выглядят вейкаперы, те самые люди, которые будят тебя каждое утро. И там же ты можешь увидеть нашу черную коробку. Да, мы даже ее так приоткрываем. Может, у кого там зрение, я не знаю, плюс 230, сможет разглядеть, что все же там, потому что тот самый предмет, он был внутри, в черной коробке. И уже первая подсказка для вас прозвучала в описании.
1: Юлия, acum cred ce vreau să fac eu. 3, 2, 1. Hai să facem împreună. 3, 2, 1.
0: Что? Я не... еще раз?
1: Eu credeam că noi ne înțelegem doar din priviri.
0: Ну вот, видишь как, ошибочная. Хватит, одного раза хватит.
1: Dar n-am făcut niciodată asta, adică... Da. Cutia neagră, dragilor, cine deschide primul și ne scrie răspunsul corect, un singur cuvânt, ne ia premiul pe care îl avem noi aici în studio. Și e vorba de un voucher. Ora conține plasare de produs. Acest voucher este din partea vreausushi.md și poate fi schimbat pe roluri, seturi, onigiri cu creveți, fără creveți, ceea ce doriți voi, o să îl puteți schimba în rețeaua vreausushi.md.
0: Da, как-то мало ты назвал, на онигири остановился.
1: Я думала, сейчас послушаю.
0: Думала, сейчас будет удон, думала, сейчас будет там лапша рисовая.
1: Крабом.
0: Да, да, эбби-роллы какие-то. Продолжишь, а ты на одном слове взял и остановился.
1: Это обычный де суши, ну.
0: Да.
1: Да.
0: Да, кажется, даже он горячий, если я не ошибаюсь.
1: Кебаб, апропо. Este шаурма.
0: Суши, кебаб?
1: Да, да, шаурма.
0: Нет, ты шутишь.
1: Ну, серьезно, так, суши, бургер с лососем, а сейчас зачем?
0: Ну, бургеры, да, я знаю, я даже пробовала.
1: Шаурма.
0: Хот-доги пробовала. Ну, суши-хот-доги, да, если можно так сказать.
1: Да, как апропо суши-бургер?
0: Да, ты знаешь, да, именно вот бургер нравится. Вот. Очень даже ничего. Я, ну, с регулярностью там в какое-то время заказываю себе. Uh-huh. Это удовольствие, вот. Кстати, этот ваучер вы можете потратить тоже на такое личное удовольствие, но для начала его нужно выиграть, а чтобы выиграть, нужно узнать.

0: Рекорд.
1: Но вот, я мы ревенит.
2: Да, мы вернулись, и чтобы не было обид, я предлагаю, Виктор, перед тем, как мы зайдем в телеграм-канал, потому что именно там мы сможем определить победителя. Вы знаете то, что мы принимаем правильный ответ именно в нашем телеграм-канале. Но были люди, которые играли вместе с нами и в ТикТоке. Я честно, я очень не хочу их обижать, потому что очень много людей писали свои варианты также в ТикТоке, писали вопросы, и я хочу, чтобы мы немножечко внимания уделили и тем, кто с нами играл и в ТикТоке. Поэтому смотри, Талер пишет нам вариант спиннер. Помнишь ту самую игру антистресс?
1: Спиннер.
2: Да, которую нужно крутить. И еще даже некоторые, я помню, делали разные такие фишечки с этим спиннером. Помнишь, бросали с пальца на палец? Надо было ловить хоп, вот так. И он дальше должен был продолжать крутиться. Но нет, это не спиннер. Юзер дой уну оп, туну уну.
1: Дупача скрис спиннер, персона, которая скрис спиннер, значит, очень плохо.
2: Очень плохо, что это не спиннер, да? Кто-то пишет беспроводные наушники. Есть вариант смартфон, есть вариант леджи тимати, да, даранное, ну яста. Расческа. Есть вариант еще от Михаила, телефон. Пал Палыч говорит, да это, наверное, банковская карточка. Нет, это не она. Вадим Калмик, не до варианта ребус. Бритва, такой вариант от Олега. И Юлиан Йондев обкрачун. Здесь салут дин Германия. Пуате е ун микрофон.
1: Da.
2: Așa.
1: Apropo, în TikTok văd răspunsul corect, însă din ceea ce am analizat noi, în Telegram este răspunsul mai devreme, la 9.45 de minute. Bine, Sam, care ne scrie mesajul, da, dragilor, răspunsul corect este o lavalieră.
2: Așa, da, именно это был правильный ответ, если вы писали его на румынском языке. Если вдруг вы догадались, что же мы спрятали в черной коробке сегодня и написали бы слово «петличка», то мы бы его тоже засчитали. Вот что было сегодня в черной коробке. Для всех тех, кто пытался, кстати, вы сегодня суперактивны, за что просто готов вас каждого расцеловать, расчмокать каждого из вас. Молодцы! 330 комментариев, вы продолжаете это делать, но все же самый первый правильный ответ мы получили еще в 9:45, если я не ошибаюсь, но хочу проверить, потому что кто-то написал, что он написал это ранее. Давайте посмотрим.
1: Deci noi vom verifica toate răspunsurile, toate absolut răspunsurile. Primul care e cuvântul lavalieră sau petlicica e acceptat și vom spune felicitări, voucherul de 300 de lei din partea partenerului orei vreausushi.md este a lui. Apropo de echipa Vreau Sushi, au și serviciu de livrare. Ora a conținut plasarea de produs, hai să dăm jingle de ora exactă și tragem noi cu ochiul așa în voie, în pace, în liniște. Dance
2: Radio. Так. Ну, смотрите, дело такое. Я, например, когда пролистывала все ваши правильные ответы, точнее, все ваши ответы, но искала правильный, первый, на который я наткнулась, это был как раз в 9:45, кто-то написал «Лавальер». Не запомнила никнейм. Но я вижу, что уже неоднократно кто-то пишет, что в 9:42 написал ранее слово

0: Электро в 9:42. Есть вариант от Александра, который написал «Петличка» в 9:42. Михалыч.
1: Есть
0: да, ли? Да, есть. 9:42, все правильно. Ответ не отредактирован, что дает ему право участвовать.
2: Да,
0: и,
2: да.
0: конечно, остается только посмотреть в наш фильтр, если Михалыч не попал в него, если он за последний месяц не выигрывал нашу черную коробку.
2: Alexandru, da, eu să înțeleg că ești forță în această dimineață. În
0: da,
2: ora de la 8 la 9 a câștigat jocul, noroc pe, sau nenoroc pe el că este în filtru, da, și nu poate câștiga premiul din partea partenerului ore trecute. Dar de la ora 9 până la 10, alături de partenerul nou ce este la noi, care a început colaborarea cu Radio Record ieri, totul e ok. Și ваучерul este altă.
0: Чем мы тебя и поздравляем. А также есть вопрос, а кто в 9:45 написал правильный ответ? Это был Даниил. Вот я нашла его комментарий. Даниил в 9:45 написал «Лавальера», да, это было слово, которое мы ждали на румынском языке. Поэтому я хочу сказать, что, Даниил, ты был очень близок. Отделила тебя от победы 3 минуты, но Михалыч сделал это раньше. В 9:42 он отправил нам правильный ответ, с чем мы тебя и поздравляем. А Олег и вовсе говорит, поздравляю, фильтрованный.
2: Фильтрованный, да. Din acest момент, gata, este în filtru. Dar Daniel zice, eu am mai scris microfon, varianta, ok, la valiera este un microfon, dar noi special am zis, e un tip de microfon ce se folosește într-un domeniu oarecare și am așteptat exact cuvântul la valiera sau pitlicica. Microfon e cumva mai general și e ușor banal și noi acum suntem la radio, vorbim prin intermediul microfonilor. Iată, Iulia deschide cutia neagră, face o fotografie.
0: Просто кто-то попросил, да, говорит, а можно фото из коробки? Конечно, вы же знаете, у нас все кристально честно, прозрачно. Мы всегда, если говорим, что ставим в коробку, значит, именно это и ставим. Прямо сейчас я вам сделаю эту фотографию.
2: Да, she won't.

0: Deci, dragilor, ori Forța a fost, acum vreau să includ o piesă din anii 2000, dacă Nora numărul 7 a fost o piesă din anii 80, în ora trecută 90, acum să vină din anii 2000, Iulia, spune o literă strigotare, dacă...
1: A, ia că eu prea am văd X, какой-то. Este că...
0: Cu X?
1: Da! Вот прям самый-самый-самый-самый-самый конец. X нету, но пусть будет W. La... W тогда. Есть? W, да,
0: да,
1: есть такие.
0: Да, сумму-то, спуни, у цифра, у номер, чеба, хай.
1: А, пусть это будет... давай 7. Считай. Не знаю, что это за трек, но...
0: Бună, бună, я сауди, Саша. Поехали.

0: Вернемся к такой теме, которую мы еще открыли в первом часу. Как-то говорили мы про то, что синоптики, конечно, могут ошибаться по поводу погоды. И мне кажется, это ровно что происходит и прямо в этот момент, потому что мне программа показывает, что у нас в Кишиневе облачно сейчас и ни грамма солнца, хотя из окна мы можем явно наблюдать, что сегодня солнечный день, очень на улице светит классно по-весеннему солнышко, и на данный момент 13 градусов со знаком плюс на Ботанике, да и в общем в Кишиневе. Максимальная температура сегодня составит до 17 градусов. Правда, будьте внимательны, из-за порывов ветра, который достигает 33 километров в час, температура ощущается, конечно, ниже. И с 13 она превращается в 9. Облачная или такая переменная облачность, я бы сказала, нас ожидает сегодня целый день. На данный момент солнышко, поэтому если намечается у вас некая чашечка кофе, то обязательно выходите на улицу, понежитесь немного вот в этих солнечных весенних лучах и немного витамина D, почему бы и нет, не помешает. Никому.
1: Да, apropo, dacă totuși ai început cu informații bune pentru cei care ne ascultă acum la radio, profităm de această ocazie și vreau să spun pentru cei care nu sunt conectați pe Telegramul nostru Radio Record Moldova, care nu văd informațiile, care, deci e un canal de Telegram care este activ și după ce pleacă Veicaperii, până vine Cristina cu dialogul pe TikTok și după aia se distribuie informații ce se întâmplă în oraș, prețul carburanților, drumurile care vor fi închise. Astfel, spunând aceste momente, vreau să menționez că începând de astăzi, da, 14 mai până pe 17 mai, în contextul desfășurării celei de a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei, evenimentele la care vor participa 45 de delegații ale statelor membre ale Consiliului Europei, mai multe străzi vor fi închise, circulația va fi restrânsă, e vorba despre locurile publice din municipiul Chișinău, din centrul orașului, arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. La fel, se va interzice și desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrări de reparație a drumurilor, rețele electrice, termice, apeduc, canalizare, în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale. Respectiv, dacă în perioada 14-17 mai traversați zona de centru, inclusiv drumul spre aeroport, puteți sta mai mult timp în ambuteiaje, să vă mai enervați la un moment dat, că nu ajungeți la timp, de aia mai bine ar fi să vă reorganizați traseile, pentru că 4 zile vor fi așa unele modificări și restricții de circulație.
0: Ну, а кроме того, завтра, 15 мая, празднуется день интернациональный, кстати, да, международный день семьи, и в нашей столице этот праздник в том числе будут отмечать, поэтому кроме всех встреч и кроме всех гостей нашей столицы, также будут отмечать и фестиваль семьи, который пройдет в том числе и в самом центре, прямо там, где установлена

0: сцена прямо у арки. В том числе также фестиваль семьи пройдет и в Ботаническом саду, и также на Комсомольском озере. Везде будут мероприятия, посвященные семье, будут разные конкурсы, будут разные игры, где можно будет выиграть даже некоторые подарки, будут фотозоны, где вы сможете фотографироваться и проводить классное время со своей семьей. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то организуйте себе время и проводите его, конечно, с самыми близкими, с самыми любимыми.
1: Și dacă ai început despre evenimente, în următoarea intervenție vreau să vă povestesc despre cum poate fi urmărit Eurovizionul în centrul Chișinăului. Sâmbătă, da? Revenim după un Beni Benassi. Bună dimineața!

0: первый
1: на рекорде.
2: Продолжаем говорить про мероприятия, которые пройдут в нашей столице. Виктор обещал нам рассказать, да, где и как можно будет смотреть второй финал, полуфинал, точнее, песенного конкурса Евровидения, который пройдет сегодня. Ведь часть выступили уже, а вот вторая часть будет выступать сегодня. Ну а большой финал пройдет совсем уже скоро. 16 мая. Я вот думала, это 15 или 16 мая, у нас суббота, где и определят, кто все же выиграет песенный конкурс Евровидения в 2026 году.
3: Мам, с приятного момента саптамана аста, мы гандеам, урмяза финала Champions League.
2: Da.
3: Într-un an s-a întâmplat în felul următor. Finala Champions League a fost într-o
2: suprapusă,
3: zi cu,
2: da,
3: finala Eurovision. Și de obicei finala Champions League se joacă sâmbătă, da? Toată lumea să stea să privească, nu e marți, nu e miercuri. Ei, și finala Eurovision, mie îmi place și una și alta. Privesc Eurovisionul de când eram mic și îmi place foarte mult acest concurs, cum se votează. Sunt și eu un critic din ăsta mai de canapea, da? Așa îmi place mie să privesc. Respectiv anul ăsta, finala Champions League 30 mai, finala Eurovision 16 mai. Foarte bine, ideal, bravo!
2: Ну, ей бине. Согласовали в этом году, видно, много жалоб поступало, вот они и решили, что давайте как-нибудь разделим, и сделали это, конечно, правильно. Но давайте вернемся и к празднику, который пройдет у нас в столице. Завтра, 15 мая, я уже сказала то, что празднуют Международный день семьи. Нас будут праздновать, кстати, несколько дней в виде некоторых фестивалей. Вот, например, фестиваль «Как у бабушки дома» начнется в 10 часов утра. Там будут интерактивные игры, специально оборудованные зоны для отдыха и обучения. Будут также фотозоны, где можно будет сфотографироваться. Все это пройдет в ботаническом саду Кишинева. Также будет такая же зона и в Комсомольском парке. Да, именно там вы сможете тоже провести хорошо, классно день интерактивно вместе со своими детьми, узнать что-то новое и в том числе поучаствовать в различных интерактивных играх.
3: Да, și evident sărbătoarea mâine de 15 mai, ziua familiei, va fi încununată sâmbătă cu o transmitere în direct în piața Marii Adunări Naționale a concursului Eurovision. Ei bine, s-a anunțat că sâmbătă 16 mai, începând cu ora 22:00, finala va fi proiectată în piața Marii Adunări Naționale în direct prin intermediul postului Moldova 1, care este difuzorul oficial în țara noastră. Eurovisionul la ecran mare, probabil cel mai mare din țară, o atmosferă incredibilă și energie la maximum. Viva Moldova, a declarat edilul capitalei. Respectiv, dragilor, cei care vor să privească cu multă lume, gălăgie, să strige, să fie mare nebunie, atunci în centrul Chișinăului va fi transmiterea live. Eu am primit o invitație să merg să privesc în piața Marii Adunări Naționale, dar cred că în proporție de 80% o să refuz această ofertă. Cele 20% rămân pentru soția mea să mă convingă. Eu mai bine stau așa pe canapea acasă, ora 22:00, am conectat televizorul, sunetul îl dau tare și voilà, fericit. Poate că bătrânesc deja, adică înainte să merg la o discotecă
2: vârsta,
3: era vârsta, are tinerița, bătrânețe.
2: Ну, ты знаешь, я вот возраст это или нет, все же тоже поддержу тебя. Мне кажется, намного удобнее делать это с дома. Но для тех, кто любит активный образ жизни, для тех, кто любит или, может быть, не только любит, но, например, большую часть времени проводят дома, работая, да, потому что сейчас очень много ведь фрилансеров, которые работают из дома. Для тех, кто хочет немножко разнообразить свое бытие, то, пожалуйста, для вас есть такая возможность пойти и прямо в центре со всеми вместе, как большая единая семья, посмотреть финал песенного конкурса Евровидения.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Am revenit, e final de oră, 10:57 de minute, spor la muncă pentru cei care ne ascultă de la job, odihnă frumoasă, cei care ne-au luat pe noi în vacanță și drumuri cu semafoare verzi și siguranță, cei care ne ascultă în automobil în acest moment. Dragilor, da, 4 ore au fugit de parcă nici n-au mai fost, cert e faptul că pentru fiecare oră avem câștigători în jocurile pe care le-am realizat alături de partenerii noștri, cărora le mulțumim pentru încrederea pe care o oferă Radio Record Văicaperilor, dacă vorbim de orele cu partenieri. Și de fapt, emisiunea Văicaperii conține plasarea de produs, calculând faptul că primile sunt oferite de oamenii care au încredere în noi. Și Telegram, TikTok-ul, pline de mesaje, apeluri telefonice, jocuri, toate au fost recepționate, primite și apreciate la justa valoare.
2: Ну, все правильно говорит Виктор. Мне остается только присоединиться к всему тому, что он сказал, подвести некий итог о том, что мы сегодня провели вместе с вами 4 часа продуктивного эфира. Много подарков было, были финалисты, были победители, были правильные ответы, были ваши комментарии, было хорошее настроение. И все это, друзья, мы с вами обязательно повторим завтра. Мы должны, как бы, хотим мы этого или нет, но должны закончить наш эфир, все потому, что время наше уже подошло к концу. Кто-то может подумать, что мы уходим спать, но нет, у всех у нас есть свои какие-то задачи на этот день, поэтому зарядились энергией и будем продолжать этот рабочий день. А встретимся мы с вами уже в пятницу с 7 до 11. Ваши любимые ведущие будут на своих рабочих местах снова говорить вам доброе утро. Виктор Солонари, я, Юлия Абрамцова, ровно до завтра. Кричим из студии Радио Рекорд Молдова.
1: Чао!

0: Реклама. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass!
2: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
6: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: DJ Derks.

0: Главное танцевальное радио Молдовы представляет DJ Derks Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.